0: Сурумакумура!
1: Подлоял дроты с меня!
0: Бухсал дроты пичо!
1: Смри!
0: Менгеле Асад!
1: И смри!
0: Итерени на дальше пекло! Тяжкотонажни свинство! Вигзезли детски тела! Всех них цепнул, курва!